0: вам рака по границе нова.
1: Хей, куматра, он ты тут?
0: Замял на путь. Амял, рыси, папа, чей сезон, ей.